0: Я журналистка из российской радиостанции. А на поле боя всей Кореи вы обещали победу над американским терроризмом. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: 听着，你给我戴了很多高帽子啊！其实啊，我洪德怀就是一个普普通通的军人，我打过胜仗，我也打过败仗。这世界上哪有常胜将军？刘亚龙，你跟他们说，他们问的那些问题啊，好多都是其他人瞎编的、胡吹的，我听着脸上发烧。

0: 这是什么？
1: Что это?
2: Этим пользуются наши пилоты при проведении атомных бомбардировок. К сожалению, на ваш просьбу осмотреть ядерную бомбу я не могу дать больше. В моей компетенции лишь подарить вам этот ключ. Пожалуйста, примите это на память.
3: 使用的钥匙，他说，在他的职权范围之内满足不了我们的这个要求，这个钥匙。